0: как будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Какой сегодня день?
2: Лето!
1: Море музыки и света.
3: Радио «Прибой».

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Привет, дорогие друзья. Я Адлер Коцба.
2: Я Тимран. И наш трек «Запах моей женщины». Слушайте на радио «Прибой».
1: И всем слушателям радио отличного настроения.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету! Слушай, прибой!
2: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки, и...

мальчугас арса варсел шай мир бекша, колкочи динци полел шай мир бекша. Нам мальчугас арса варсел шай мир бекша, колкочи динци полел шай мир бекша. Нам мальчугас арса варсел шай.

Ол мужик бала ола, кодор болгун унес ол. Ол мужик бала ола. Дикрала хана туду, туду ласе чонесу. Эс мунгу кизе угин, скогия сете илан. Синги бала хана эл, удулгия ти чогу. Сида чодой рехигун, жидир айр хечиган. Нужу дали хараниш, тухту стави дарубу. Бала хула саламин, мужра чунир мехалада. Балахула косикин, хватирин жунишу, балахула хигула,

Ухуста бирарубу Балагула волнужек Кинида хиналхадин Балагула волнужек Хасратан ясавхадин Балагула волнужек Хасратан ясавхадин

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Реклама Кавказ предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, Россия-1, НТВ, ТВЦ, Прибой ТВ и ТВ Спорт, а также на самых рейтинговых радиостанциях. Прибой, Европа Плюс, Русское радио, Дорожное радио, Авторадио и Хит ФМ. Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: акциях.
1: Радио Прибой. Прибой. Реклама на радио.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Меня очень часто спрашивают, когда слышат хорошую песню. Да, у нас все песни хорошие, да постоянно меня спрашивают, кто поет эту песню, а кто поет эту песню, а кто поет эту песню. Вы знаете, я всем всегда отвечаю: не знаю, не знаю, не знаю. И вообще, какое я отношение имею к этим песням. Хотя, вы знаете, я прямое отношение имею к этим песням. Пусть интрига сохраняется, также вам интереснее будет слушать. Нурлан, Лейла Урусова на волнах радио «Прибой». Расул Алибеков, всем доброе утро. Начинаю работать.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Омниум Артиум Медицина Нобилиссимо. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, мысляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Дождик порадовал больше, наверное, жителей города Каспийска, потому что более интенсивно он шел именно в городе Каспийске и на его окраинах. В Махачкале я дождь особо не застал, так покапал, ветер тоже подул. А на данный момент в самом лучшем городе всей галактики необъятной, вообще всей галактики, в городе Махачкале плюс 27 градусов тепла. Сегодня ожидается облачно с прояснениями. Гидрометцентр, вот гидрометцентр, тут у них тут непонятки возникли с небесной канцелярией. Вот, гидрометцентр говорит, сегодня существенно без осадков. Где, не уточняет. Хотя, как говорит один наш товарищ, на горах сегодня дожди. Вот, погодные условия там ухудшаются в горах. Вот, не знаю, гидрометцентр не уточняет. 5 метров в секунду, ветер северо-западного направления, ну, я думаю, что больше, наверное, скорее всего. А в целом сегодня будет преобладать солнечная погода, где температура воздуха будет составлять 29-30 градусов тепла. Также гидрометцентр говорит местами. А вот, поживем-увидим. А, в общем, шел с остановки общественного транспорта до рабочего места и, значит, застал такую картину. В общем, Митрич стоял и что-то бурнет, сосед наш, затем охрана это вообще у нас отдельное государство, вот это вообще супер, про них как-нибудь расскажу, и про нашу охрану, которую потом я встречаю, вот тоже все мои кенты, они, знаете, они даже родственников приводят, чтобы со мной поболтать, тут целыми, знаете, селами приезжают, вот, в общем, Митрич стоял со своей женой, о чем-то бурно, значит, беседовал, я, значит, подошел, я говорю, в чем проблема, здравствуйте, соседи, доброе утро, как у вас дела, вот. Дождик вас чуть-чуть, говорит, тут застал, а вы, говорит, стоите и под дождем мокнете. На что жена Митрича говорит Митричу. Митрич говорит, слушай, говорит, а куда ты дел все-таки мой велотренажер? Митрич, значит, сказал, что он его выбросил. Вот, даже сказал, куда и на что он его выбросил. Вот, и далее он сказал, знаешь, говорит, он повернулся так к своей жене, знаете, так вот, да, знаете, не ругаясь, он так сказал, замучила это твоя глупая иллюзия того, что ты уезжаешь.

0: Сейчас здесь заводит собачка. Где собачка? А вот и собачка. В нашем эфире абсолютный хит. Одна из популярнейших вещей группы Dire Straits из альбома под названием Brothers in Arms. Написанная в соавторстве с известным музыкантом Гордоном Самнером, который предпочитает, чтобы его почему-то называли Sting. Герой песни, от лица которого здесь идет речь, типичный жлоб, который сидит, уткнувшись в телек, и комментирует все, что там показывают. А показывают разные музыкальные клипы. Комментарии сводятся к тому, что музыканты, они ничего не делают и гребут деньги лопатой. Не соглашусь. Они много делают. А вот Dire Straits, естественно, деньги-то лопатой гребут до сих пор. Хотя и жалуются на то, что денег нет, но мы держимся. Money for nothing. Dire Straits. Радиоприбой.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс Дугабо Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Так называлась песня, которая прозвучала в нашем эфире, да уже прозвучала в исполнении Бедроса Филимонова Киркоровича. А вот тут девушка пришла, села напротив и что-то там начала сама с собой разговаривать. Объясняю, девушку зовут Диана Гаджиева. Это очень красивая, интересная девушка. Пока она меня не слышит, в общем-то, могу про нее что-то рассказать. Она все время, каждый час вот здесь вот приходит и читает вам новости из ваших радиоприемников. Я говорю, Диан, что ты там про себя-то? Она говорит, ты знаешь, Алибеков, я работаю сама на себя. Поэтому, когда я разговариваю сама с собой, не мешай. Я говорю, не буду мешать. Вот когда ты работаешь сама на себя, значит, у тебя совещание. Я не мешаю.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Налоговые вычеты за лечение можно получить по-новому. В Дагестане откроют современные библиотеки и в Махачкале поздравили медалистов. Теперь подробно. Правительству России предложили предоставить полномочия по установлению предельно допустимых розничных цен на моторное топливо и продукты нефтепереработки на срок не более 90 дней. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. При этом под моторным топливом предлагается понимать автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, средние дистилляты и авиационный керосин. Как отметили разработчики законопроекта, моторное топливо и продукты нефтепереработки – это социально и экономически значимые товары, и их стоимость влияет не только на уровень инфляции, но и на развитие всей экономики. Получить налоговый вычет из-за лечения, покупку лекарств или медицинскую страховку теперь официально может любой из супругов, независимо от того, на кого именно оформлены платежные документы. Федеральное законодательство признает такие расходы совместными. Социальный налоговый вычет распространяется на траты в отношении мужа или жены, родителей, а также детей до 18 лет, либо до 24, если они учатся очно. Оформить возврат налога может тот супруг, который имеет официальный доход. 6 современных библиотек нового поколения откроют в Дагестане до конца года в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба Минкультуры Республики. Обновленные библиотеки получат современный дизайн, новую мебель, компьютеры, мультимедийное оборудование и новые книги. После открытия в Республике их станет уже 23. В Доме дружбы прошла торжественная церемония чествования выпускников школ Махачкалы, медалистов первой и второй степени, а также стобальников по ЕГЭ. Более 3000 выпускников получили в этом году аттестаты о среднем общем образовании. Свыше 500 из них удостоены медалей за особые успехи. В Гиргебельском районе временно прекращено движение транспорта через мост на дороге граница Чеченской республики Ботлих-Хунзах, Арканская площадка. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Дагестана. Причиной перекрытия трассы стало проседание промежуточной опоры и деформация пролетного строения с образованием прогиба. Специалисты проведут восстановительные работы, движение возобновят после устранения дефектов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: с добрым утром. Я желаю, чтобы наступивший день принес вам душевный подъем и энергию для совершения задуманного. Пусть ваши мысли будут ясными. На сердце царит покой, ну а в душе гармония. Надеюсь, каждая минута сегодня окажется согрета радостью и, конечно же, счастьем. А далее информация о нашем деловом партнере. А я же всем желаю доброго утра.
1: Лезгинка звучит, и душа горит.
0: Расул Алибеков.
1: Даже если ты далеко не болит.
0: Вашей компании до 11.
1: Потому что в ритме моем навсегда.
0: Пока все, песня до конца.
1: Ты как

Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджи-Ви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

За все время своего сотрудничества участники дуэта Modern Talking прославились не только своими выдающимися талантами, но и, конечно же, бурными разладами. Дуэт два раза принимал решение оставить сцену и, конечно же, совместное творчество. Творчество, подарившее фанатам множество музыкальных шедевров. Один из них звучит сейчас в нашем эфире. Невзирая на все заявления, поклонников не переставали ждать. Поклонники не переставали ждать своих кумиров и радовались их примирению. Однако в

0: Паприка Агама. Поселок Семендер. Улица Махачкалинская, 9.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Ищу пока прогноз погоды, вспомнил забавный случай. Где-то здесь, ну, это анекдот, естественно. Он ей сказал: «Ты матка?» Она сказала: «Да, магашка». «Дорогая, хочешь, я подарю тебе солнце, луну и звезды?» «Я хочу», сказала она. Он сказал: «Бери, они твои». Так что у нас по погоде на данный момент у нас 27, плюс 29, 30 без дождя. Будет у нас солнечно сегодня, но будет немного ветрено.

0: Руки вверх не изменяют себе. Даже здесь, за глянцевой картинкой и качественными спецэффектами, есть история, которая все так же будет понятна слушателю группы «Руки вверх». 8:34, время московское. Сделаем небольшую остановку. Далее в нашем эфире наглядно я расскажу о том, что называется дорожная развязка или же дорожная обстановка в городе Махачкале. «Пробки» — так называется рубрика, которая уже стартанет через несколько минут.
1: Реклама.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: музыки на дорогах.
1: «Прощай, Гуниб» — так называлась песня в исполнении Марьям Газимагомедовой. Умничка, Марьям, умничка. Просто замечательно исполнила. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Сейчас, пока Расул Алибеков откроет издание «Мобильный телефон Расула Алибекова», где он смотрит пробки обычно. Вот, по данным издания «Яндекс». В общем, рассказываю забавный случай. Сидит, значит, дама одна, что-то читает, то и дело приговаривая: «Вот так вот надо было делать. Слушайте, с ума сойти. Вот в чем дело-то, никогда бы не подумала-то. А я все думаю, почему все так?» Сыночек не выдержал и спросил: «Мамуль, ты что там так изумляешься?» Мамуль сказала: «Да вот, 2 года на Чангане ездию за рулем. Решила, наконец, правила дорожного движения почитать». Так, развязка в городе. Что у нас здесь? Что у нас тут, в общем, в скором времени мы, наверное, уже будем не о пробках говорить, а хотя одно время мы говорили. Надо возобновить. Сегодня скажу ребятам, сегодня скажу коллегам. Подниму вопрос на собрании, где продается бензин и по какой цене. Скоро к этому перейдем, да. Но я не вижу особых заторов в городе Махачкале, вообще не вижу. Знаете почему? Потому что я их не вижу вообще. Но вот старая Каспийская трасса, проспект Насрудинова, проспект Петра Первого, местами и временами что-то желтым выделено. Даже вот Булачек, где вот под мостом 1000 мелочей, там даже свободно, представляете, да? Не свободно так сильно, да? Сейчас будут возмущаться те, которые сейчас там стоят в пробке небольшой. Ну, в желтом выделено. Так, троллейбусное кольцо в сторону проспекта Имама Шамиля. Акушинка, ну, все свободно. Так, теперь мы перейдем именно к тому самому моменту. Мне вчера, в общем-то, ребята из управления ГИБДД попросили, в общем-то, сказать, что в горы дорога немножечко сейчас закрыта. Есть определенные участки, которые закрыты для движения. Имейте, пожалуйста, в виду те, кто направляется в горы. Здесь вот перед тем, как куда-то поехать, нужно заранее выбрать маршрут, нужно заранее посовещаться, посмотреть, созвониться или же посмотреть вот издание «Яндекс.Пробки» или что там еще у нас бывает. И на самом деле просто-напросто посмотреть, где дорожная развязка свободна, а где она не свободна. Для того, чтобы вы, значит, не попали где-то там в пробку или не заблудились, ища дорогу куда-то в какой-то определенный населенный пункт. Вот. Ну, в общем, донес до вас эту информацию. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, учите правила дорожного движения. И помните, что взаимоуважение на дорогах нашего города, оно приветствуется. Приветствуется. Далее информация о нашем деловом партнере.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес: Азиза Алиева, 8. Телефон 8 960 417 45 58.

0: Крис Ри очень любил Россию. Он приезжал сюда еще во времена Советского Союза, когда мало кто из западных музыкантов рисковал выступать за железным занавесом. После распада СССР он стал частым гостем в Москве, в Санкт-Петербурге. Его концерты всегда собирали полные залы. Люди приходили послушать живой голос, увидеть живого человека, который так много значил тогда для нашей юности. И он чувствовал эту любовь, отвечал на нее взаимностью, даже записал песню, посвященную, по-моему, Михаилу Горбачеву. Это была не политическая песня, а песня о надежде, о переменах, о том времени, когда казалось, что мир действительно может стать лучше. Но самая главная его песня для нас, это, конечно же, та, которая сейчас прозвучала на волнах Радио Прибой. Крис Ри, Road to Hell, Радио Прибой. Просто супер песня.
1: Реклама.
2: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону. Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
5: Лезгинская поговорка.
6: Вацун рик элай, була харфида. Хелюн рик элай, вацар.
7: Море забывает реки, а реки забывают родники.
8: Радио «Прибой».

0: «Чем ты занимаешься?» — спросила меня Диана Гаджиева, которая сейчас готова уже прочесть ровно через 40 секунд новости в нашем эфире для вас. Я говорю, да вот смотрю утро и, в общем-то, до обеда обыкновенного человека сегодняшнего дня. «А что говорят-то?» — спросила Диана. Я говорю, ну вот смотри, мужик говорит, с утра в тазике помылся. Поехал на работу на велике, так как не было бензина. Оплатил кофе наличкой, так как нет интернета. Сижу на конференции «Новые технологии и развитие». Да, хорошее начало дня, сказала Диана. Я говорю, да великолепное просто, у нас все великолепно. Замечательно. А вот сейчас новости будут вообще просто суперские на радиоприбой.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радиоприбой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Льготные авиаперелеты хотят распространить на всех школьников. В Дагестане начали формировать заявки на льготные лекарства, и гранты главы республики предоставят некоммерческим организациям. Теперь подробно. В Госдуме предлагают расширить программу льготных авиаперелетов для детей. Сейчас скидкой в 50% могут воспользоваться пассажиры только до 12 лет. Депутаты выступили с инициативой распространить эту меру на всех школьников и сделать ее постоянной на время каникул. Автор инициативы рассчитывает, что льгота станет доступна старшеклассникам, которые сегодня вынуждены летать по полным взрослым тарифам. Скидка будет действовать на всех внутренних рейсах. Минздрав Дагестана провел совещание по формированию заявок на льготные лекарства, медицинские изделия и специализированное питание на следующий год. Уделив особое внимание пациентам с буллозным эпидермолизом, болезнью бабочки, тяжелым редким генетическим заболеванием, при котором кожа становится настолько хрупкой, что повреждается даже от легкого прикосновения. Сегодня в регионе живут более 150 человек с таким диагнозом. 67 проектов некоммерческих организаций допущены к независимой экспертизе по результатам рассмотрения 75 заявок на гранты главы Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Они были одобрены на заседании Координационного совета. Участники заседания также утвердили состав независимых экспертов, порядок проведения экспертизы и стоимость одной оценки. Теперь предстоит независимая оценка проектов. Дагестан занял 3-е место среди регионов Северокавказского федерального округа по числу предложений о трудоустройстве на платформе «Работа в России». Об этом сообщает Роструд. На данный момент работодатели республики предлагают соискателям более 2500 рабочих мест. Один из самых титулованных российских борцов вольного стиля Абдул-Рашид Садулаев не примет участие в предстоящем чемпионате России. Причиной стала травма колена, полученная спортсменом во время международного турнира в Грузии. О пропуске дагестанским борцом главного национального старта сезона сообщил тренер сборной России Хаджимурат Гацалов. По его словам, тренерский штаб считает приоритетной задачей полное восстановление спортсмена. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радиоприбой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
0: Короче, один наш знакомый заболел. У него был насморк. Он купил в аптеке лекарства. Побочные эффекты. Смотрите. Сонливость, боль в глазах, шум в ушах, раздражительность, бессонница, судороги, сухость во рту, тошнота, депрессия, гастрит. Упуская другие, которые неэтично говорить. Кожная сыпь, носовое кровотечение. Он сидел и думал. Говорит, может быть, Бог с ним, с этим насморком. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброе утро и, конечно же, хорошего настроения.

0: Удача – это когда судьба пинает тебя, ну и ломает ногу. А неудача – это когда ломаешься ты. За короткое время сломала жизнь парню, ну из-за этого, в общем-то, возникла, появилась песня, которая тянет сейчас в разряд хитовых номер один на радио «Прибой». Хасбулат Рахманов и суперпесня. Верни мне душу. Прозвучало в 9 часов и 11 минут по московскому времени. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброго утра. У нас сегодня экватор рабочей трудовой недели. У нас сегодня среда и 15 июля. Одное, прости. Всем доброго утра, всем хорошего настроения. Расул Алибеков. Я вообще сказал, что далее будет информация о нашем деловом партнере. Вроде бы сказал сейчас.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: начала 2000-х, которые сочетают запоминающиеся мелодии и, конечно же, глубокая лирика. Все это сочетается именно здесь. И здесь этот шедевр прозвучал на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама на радио. Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: При одном только взгляде на термометр идея искать свое место под солнцем сегодня сразу же теряет всю свою привлекательность. На данный момент в столице Дагестана, в самом лучшем городе всей необъятной вселенной, плюс 26 градусов, ясная погода, 7 метров в секунду, ветер северо-западного направления. Днем плюс 28-29. Синоптики говорят, что у нас сегодня без дождя.
1: Прибой!
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Это Сергей Крылов. Некогда популярный российский певец и, конечно же, шоумен. Он стал известен благодаря своим душевным песням, в особенности «Девочка», которые помнят и любят, впрочем, до сих пор. Да, напевают, есть такое дело. И эта песня прозвучала прямо сейчас на волнах радио «Прибой». Мы продолжим через несколько минут разговор о музыке. Обязательно продолжится. Все.
1: Реклама на радио.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Компания «Борисович и партнеры».
8: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
7: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Его зовут Албан Узоман Уапаха. Ну, в простонародье мы его знаем как доктор Албан. Work, музыкальное произведение на волнах радиоприбоя. Далее информация нашего делового партнера. Поехали.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Единственное число. Больше хитов. На радио «Прибой».
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Налоговые вычеты за лечение можно получить по-новому. В Дагестане откроют современные библиотеки и в Махачкале поздравили медалистов. Теперь подробно. Правительству России предложили предоставить полномочия по установлению предельно допустимых розничных цен на моторное топливо и продукты нефтепереработки на срок не более 90 дней. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. При этом под моторным топливом предлагается понимать автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, средние дистилляты и авиационный керосин. Как отметили разработчики законопроекта, моторное топливо и продукты нефтепереработки – это социально и экономически значимые товары, и их стоимость влияет не только на уровень инфляции, но и на развитие всей экономики. Получить налоговый вычет из-за лечения, покупку лекарств или медицинскую страховку теперь официально может любой из супругов, независимо от того, на кого именно оформлены платежные документы. Федеральное законодательство признает такие расходы совместными. Социальный налоговый вычет распространяется на траты в отношении мужа или жены, родителей, а также детей до 18 лет, либо до 24, если они учатся очно. Оформить возврат налога может тот супруг, который имеет официальный доход. 6 современных библиотек нового поколения откроют в Дагестане до конца года в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба Минкультуры Республики. Обновленные библиотеки получат современный дизайн, новую мебель, компьютеры, мультимедийное оборудование и новые книги. После открытия в Республике их станет уже 23. В Доме дружбы прошла торжественная церемония чествования выпускников школ Махачкалы, медалистов первой и второй степени, а также 100-бальников по ЕГЭ. Более 3000 выпускников получили в этом году аттестаты о среднем общем образовании. Свыше 500 из них удостоены медалей за особые успехи. В Гергебельском районе временно прекращено движение транспорта через мост на дороге граница Чеченской республики Ботлих-Хунзах-Арканская площадка. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Дагестана. Причиной перекрытия трассы стало проседание промежуточной опоры и деформация пролетного строения с образованием прогиба. Специалисты проведут восстановительные работы, движение возобновят после устранения дефектов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Мне интересно было бы знать, в качестве кого они едут в Махачкалу, в качестве гостей или же в качестве, скажем так, концерт просто дать. Но в любом случае и так было бы приятно их видеть, Наталья Вишнякова и Татьяна Буланова. Остановились в Махачкале, дали концерт, на который мы с удовольствием бы пошли бы, ну и пригласили бы их сюда к нам, естественно, собственно говоря, на Радио Прибой. Всем доброе утро, здравствуйте. Это Радио Прибой, микрофон Расул Алибеков, дали информацию о нашем деловом партнере. Махачкала, Таня Буланова, Наталья Вишнякова, очень хорошая песня. Вот, далее Брайан Ферри, очень хорошая песня. Но прежде много полезной информации. Итак, поехали.
1: Ты жди меня в Махачкале.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома Карджеви. У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8. Телефон 8-960-417-45-58.
3: Вспомни, что было.
0: Ну а теперь Брайан Ферри. Многогранность таланта его просто завораживает. Это славный уроженец Ньюкасла, который прошел длинный путь от неприметного, но и вроде бы ничего не сулящего детства до мировой известности. Он оказал влияние на целое поколение не только в музыкальном плане, но и в плане стиля и, конечно же, имиджа. Все элегантно и все четко. Don't Stop the Dance. Великолепнейшая песня звучит на волнах радио «Прибой».

0: Быстро, честно, профессионально. Казбекова 306 8 928 501 0606.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Аварская поговорка.
7: «Анг бихара сулгуру кура сулбукуна».
8: Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал.
9: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: погода.
1: До 28 градусов тепла прогрелась температура воздуха в столице Дагестана, в городе Махачкале. Днем плюс 29, местами даже 30. Ветер у нас 6 метров в секунду, он дует с запада, порывы до 9 метров в секунду. А синоптики говорят, что осадков у нас сегодня не ожидается. Стас Михайлов, Люся Чеботина, песня называется «Обнимай». Новая работа на нашем радио.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Между прочим, очень хорошая песня в нашем эфире. Это Али Фарбен и песенка «Flowers». Всего лишь 2.5 минуты, но зато столько было сказано. Впереди информация о нашем деловом партнере и информация нашего делового партнера. Мы с вами же услышимся завтра здесь же на волнах радио «Прибой». А все это утро с вами был Расул Алибеков. У вас все будет хорошо. Пока-пока.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Льготные авиаперелеты хотят распространить на всех школьников. В Дагестане начали формировать заявки на льготные лекарства, и гранты главы республики предоставят некоммерческим организациям. Теперь подробно. В Госдуме предлагают расширить программу льготных авиаперелетов для детей. Сейчас скидкой в 50% могут воспользоваться пассажиры только до 12 лет. Депутаты выступили с инициативой распространить эту меру на всех школьников и сделать ее постоянной на время каникул. Автор инициативы рассчитывает, что льгота станет доступна старшеклассникам, которые сегодня вынуждены летать по полным взрослым тарифам. Скидка будет действовать на всех внутренних рейсах.

0: Минздрав Дагестана провел совещание по формированию заявок на льготные лекарства, медицинские изделия и специализированное питание на следующий год. Уделив особое внимание пациентам с буллозным эпидермолизом, болезнью бабочки, тяжелым редким генетическим заболеванием, при котором кожа становится настолько хрупкой, что повреждается даже от легкого прикосновения. Сегодня в регионе живут более 150 человек с таким диагнозом. 67 проектов некоммерческих организаций допущены к независимой экспертизе по результатам рассмотрения 75 заявок на гранты главы Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Они были одобрены на заседании Координационного совета. Участники заседания также утвердили состав независимых экспертов, порядок проведения экспертизы и стоимость одной оценки. Теперь предстоит независимая оценка проектов. Дагестан занял третье место среди регионов Северокавказского федерального округа по числу предложений о трудоустройстве на платформе «Работа в России». Об этом сообщает Роструд. На данный момент работодатели республики предлагают соискателям более 2500 рабочих мест. Один из самых титулованных российских борцов вольного стиля Абдул-Рашид Садулаев не примет участие в предстоящем чемпионате России. Причиной стала травма колена, полученная спортсменом во время международного турнира в Грузии. О пропуске дагестанским борцом главного национального старта сезона сообщил тренер сборной России Хаджимурат Гацалов. По его словам, тренерский штаб считает приоритетной задачей полное восстановление спортсмена. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу город Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Yeah. Let me see you dance, man.

Друзья мои, на волнах радио прибыла программа «Ретро», и звучит голос Адельмо Фарначари, итальянского певца под псевдонимом Цукера, рассказывающий историю магнетического притяжения к загадочной смуглянке. Морена называет он ее, чей танец под полной луной способен разжечь пламя и превратить ночь в скандальные приключения. Зовут меня Адам, всем

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмалят.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Свидетельства о браке и рождении будут выдавать в электронном виде. Искусственный интеллект сокращает время описания рентгенологических исследований в Дагестане. Республика стала участником федерального проекта по цифровому продвижению туризма. А теперь подробно. Министерство юстиции России разработало законопроект, который позволит получать свидетельство ЗАГС, в том числе о рождении ребенка и заключении брака, в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отдельно говорится, что свидетельство о рождении ребенка до 14 лет по-прежнему будет выдаваться и в бумажном виде обязательно, поскольку служит документом, удостоверяющим личность. Участники Всероссийской олимпиады школьников смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. А результат апелляции организаторы должны опубликовать в течение 2 дней. Соответствующие изменения в порядок проведения олимпиады разработало Минпросвещение. До конца июля документ проходит общественное обсуждение. Внедрение искусственного интеллекта позволило сократить время описания рентгенологических исследований в Дагестане до 5 минут. Об этом сообщил в РИО министра здравоохранения Алиамар Ахмедов. Отмечается, что сегодня интеллектуальные сервисы работают на 85 цифровых рентгеновских комплексах, 34 компьютерных томографах и 25 маммографах.

0: Дагестан стал одним из 5 пилотных регионов федерального проекта по цифровому продвижению туристического потенциала России. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Республики. Активное привлечение аттестованных гидов и экскурсоводов из федерального реестра, а также размещение услуг на платформе Marketplace впечатлений стали ключевыми факторами выбора республики для участия в проекте. Инициатива обеспечит региону дополнительную федеральную поддержку и продвижение. Дзюдоист Абдурахман Бикеев занял 3-е место на Кубке Европы, прошедшем в Венгрии. Об этом сообщает в пресс-службе Минспорта Республики. Соревнования проводились среди спортсменов до 21 года. Бронзовую медаль он выиграл в весовой категории до 73 килограммов. На турнире спортсмен провел 6 поединков, уступив лишь в полуфинале. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Поздравления! Приветливое радио. Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
8: Ну что ж, дамы и господа, 12.16, московское точное, на волнах нашего радио начинается программа «По заявкам чья желаний». Наш номер на Максе 8-988-291-1007. Пишем, друзья мои, поздравления, приветы и пожелания послушать какую-либо песню. Напомню, спонсор программы «Чья желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет, который дарит красоту и радость своим клиентам.
9: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
10: «Рос

Итак, друзья мои, программа продолжается, и звонки на сообщение на 8-988-291-1007 поступают. На Макс пишем вы тоже, друзья мои. И вот одно из первых сообщений. Ассаламу алейкум, Прибой. Мы из Дербента желаем всем слушателям радиостанции Прибой отличного лета и хорошего настроения. От Расима это сообщение, и просит поставить песню Азнаура, Аривидерчи, что, собственно, мы и делаем с большим удовольствием для всех слушателей радиостанции Прибой от слушателей из Дербента.

Ну что ж, продолжаем, друзья мои, передавать сообщения, которые приходят на наш Макс на 8-988-291-1007. Очередное сообщение. Саламарша, радио Прибой. Передаю пожелания хорошего отдыха своим дорогим людям, Ильясу и Исе. От Арбет сообщение. Благодарю, написал Арби еще. Ну что ж, дорогим людям, Ильясу и Исе, с большим удовольствием включаем песню в исполнении Айны Гитагезовой, которую попросил поставить Арби, и она уже звучит на волнах радио Прибой. Тексен. Тексен.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Программа «Учёт желания» на волнах радио. Привет, друзья мои, представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Реклама.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

0: час желаний.
1: 12:42 московское время, вы слушаете радио «Прибой», и тут программа по заявкам «Час желаний». Друзья мои, вы можете писать на Макс на 8-988-291-1007, передавайте приветы, радуйте близких, родных, рядом сидящих, и вот очередное такое вот подобная заявка. Приветствую радиостанцию «Прибой» и вас, Адам. Хотим летнюю песню подарить двум прекрасным людям, нашим гостям Марине и Антону. Что-нибудь летнее, спасибо большое. С большим удовольствием мы для наших гостей, мы всегда им рады, и для Марины Антона. «Зиверт в городе лета» звучит на волнах радио «Прибой».

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Час желаний. Адамом Будагиловым. С Адамом Будагиловым.
2: Ну что, друзья мои, программа продолжается. Спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего. Остаемся в одной компании и до конца часа еще ровно 14 минут. Всем доброго дня.
3: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
4: «Росювелир».
5: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
8: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
9: Друзья, моя программа подходит к концу. 12:53. Время Махачкале. И здесь еще одно сообщение. Вот салам алейкум, радио «Прибой». Хотел бы передать слова пожелания, самые лучшие слова пожелания Дагестану. И хотел бы заказать песню аварскую. Пишу из города Кизель-Юрт. Зовут Сайпудин. Что ж, с большим удовольствием мы вместе, все думаем, послушаем аварскую песню. Для Сайпудина, для Кизель-Юрта, для всего Дагестана, для всех слушателей в разных концах планеты, кто даже слушает круглые сутки в онлайне. Большой привет с родины. И Магомед Авасов готов звучать здесь далее. Будьте с нами.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Военным сократят продолжительность рабочего времени. Совет старейшин Дагестана проведет осенью расширенный съезд. И арендаторы госимущества в республике смогут получать уведомления через госуслуги. Теперь подробно. Военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, чье здоровье пострадало на службе, получат право перейти на 35-часовую рабочую неделю. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Сокращение часов положено тем, кто получил тяжелую травму в ходе боевых действий при выполнении спецзадач или на учениях. Для сотрудников ФСИН и органов принудительного исполнения льготу применяют, если травма или заболевание были получены при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. В России матери, у которых есть 5 детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет, если у них имеется не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Об этом сообщили в социальном фонде. При этом также пояснили, что каждый год ухода за детьми до полутора лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент, при этом учитывается уход за каждым ребенком. Председатель Совета старейшин Дагестана Ибрагим Ибрагимов на заседании под руководством в РИО главы республики Федора Щукина доложил об итогах и планах работы. Ключевая задача обсуждения общественно-политических вопросов, взаимодействия с общественными организациями и органами власти. В прошлом году впервые прошел съезд Советов старейшин с участием представителей Северного Кавказа, новых территорий Ставропольского края и Крыма. Следующий уже с расширенным составом запланирован на осень. Информация о начислениях по договорам аренды имущества теперь автоматически дублируется в личный кабинет арендатора на портале госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Дагестана. После выставления счета пользователи получают уведомление, что позволяет своевременно контролировать обязательные платежи. Дополнительный пригородный поезд запустят на маршруте Махачкала-Хасавюрт. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. Новый рейс начнет курсировать уже с завтрашнего дня в дневной

0: время. До 30 сентября дополнительный поезд будет отправляться ежедневно. С 1 октября он станет перевозить людей с пятницы по воскресенье, что позволит сохранить транспортную доступность в периоды наибольшего спроса. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Махачкале. 100,7 FM.

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Хадуну ахур, ардуну ишуру.
2: Кто летом спал, зимой заплачет.
0: Радио «Прибой».

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Свидетельства о браке и рождении будут выдавать в электронном виде. Искусственный интеллект сокращает время описания рентгенологических исследований в Дагестане. Республика стала участником федерального проекта по цифровому продвижению туризма. А теперь подробно. Министерство юстиции России разработало законопроект, который позволит получать свидетельство ЗАГС, в том числе о рождении ребенка и заключении брака, в электронном виде. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отдельно говорится, что свидетельство о рождении ребенка до 14 лет по-прежнему будет выдаваться и в бумажном виде обязательно, поскольку служит документом, удостоверяющим личность. Участники Всероссийской олимпиады школьников смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. А результат апелляции организаторы должны опубликовать в течение 2 дней. Соответствующие изменения в порядок проведения олимпиады разработало Минпросвещение. До конца июля документ проходит общественное обсуждение. Внедрение искусственного интеллекта позволило сократить время описания рентгенологических исследований в Дагестане до 5 минут. Об этом сообщил в РИО министра здравоохранения Алиамар Ахмедов. Отмечается, что сегодня интеллектуальные сервисы работают на 85 цифровых рентгеновских комплексах, 34 компьютерных томографах и 25 маммографах. Дагестан стал одним из 5 пилотных регионов федерального проекта по цифровому продвижению туристического потенциала России. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Республики. Активное привлечение аттестованных гидов и экскурсоводов из федерального реестра, а также размещение услуг на платформе Marketplace впечатлений стали ключевыми факторами выбора республики для участия в проекте. Инициатива обеспечит региону дополнительную федеральную поддержку и продвижение. Дзюдоист Абдурахман Бикеев занял 3-е место на Кубке Европы, прошедшем в Венгрии. Об этом сообщает в пресс-службе Минспорта Республики. Соревнования проводились среди спортсменов до 21 года. Бронзовую медаль он выиграл в весовой категории до 73 килограммов. На турнире спортсмен провел 6 поединков, уступив лишь в полуфинале. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8 905 005.

0: 05-05. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: голос. Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии RELIX SMILE всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Реклама на радио. Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-40.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Военным сократят продолжительность рабочего времени. Совет старейшин Дагестана проведет осенью расширенный съезд, и арендаторы госимущества в республике смогут получать уведомления через госуслуги. Теперь подробно. Военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, чье здоровье пострадало на службе, получат право перейти на 35-часовую рабочую неделю. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Сокращение часов положено тем, кто получил тяжелую травму в ходе боевых действий, при выполнении спецзадач или на учениях. Для сотрудников ФСИН и органов принудительного исполнения льготу применяют, если травма или заболевание были получены при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании. В России матери, у которых есть 5 детей, имеют право выйти на пенсию в 50 лет, если у них имеется не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Об этом сообщили в социальном фонде. При этом также пояснили, что каждый год ухода за детьми до полутора лет засчитывается в стаж и формирует пенсионный коэффициент, при этом учитывается уход за каждым ребенком. Председатель Совета старейшин Дагестана Ибрагим Ибрагимов на заседании под руководством в Рио главы республики Федора Щукина доложил об итогах и планах работы. Ключевая задача обсуждения общественно-политических вопросов, взаимодействия с общественными организациями и органами власти. В прошлом году впервые прошел съезд Советов старейшин с участием представителей Северного Кавказа, новых территорий Ставропольского края и Крыма. Следующий уже с расширенным составом запланирован на осень. Информация о начислениях по договорам аренды имущества теперь автоматически дублируется в личный кабинет арендатора на портале госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Дагестана. После выставления счета пользователи получают уведомление, что позволяет своевременно контролировать обязательные платежи. Дополнительный пригородный поезд запустят на маршруте Махачкала-Хасавюрт. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. Новый рейс начнет курсировать уже с завтрашнего дня в дневное время. До 30 сентября дополнительный поезд будет отправляться ежедневно. С 1 октября он станет перевозить людей с пятницы по воскресенье, что позволит сохранить транспортную доступность в периоды наибольшего спроса. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
6: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг, и вдруг заметишь,

0: Хочется рухнуть в траву, непомятую, в небо уставить глаза за ведущие и без конца обожать все живущее. Да, друзья, среда, 15 июля на календаре, 15.11 на столичных. За окном сегодня не ослепительный зной, а мягкая, такая парная жара. Та самая, когда небо затянуто дымкой и солнце не слепит, а лишь угадывается где-то за облаками. Тем более немного ветрено в столице. Идеальный фон, чтобы ни на что не отвлекаться, и просто слушать любимую музыку. В студии я, ваша Иза Ахмедханова, я успела соскучиться. Здравствуйте, мои дорогие прибойцы. Пусть прямо сейчас начинается полоса удачи у каждого из нас, счастливых моментов полоса, ну и, конечно, правильной музыки. Мы с вами на одной волне, и этот июльский день точно заискрит. Поехали!
1: С вами Рафа.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Новое лето.
1: Новое лето.
0: Новое настроение.
1: Новое настроение.
2: Радио Прибой. Друзья, представьте дом, из которого ушла музыка. Стены те же, вещи на своих местах, даже свет включается, но внутри тишина. Не та, что лечит, а та, что оглушает, потому что кто-то забрал с собой главное. Ту самую мелодию, скажем так, без которой все теряет смысл. Хасбулат Рахманов поет об этом не как о трагедии, скорее как о честном разговоре. Его голос не ломается, не драматизирует, он просто спрашивает. И в этом вопросе целая вселенная. «Верни мне душу» – песня «Пустота» и песня «Надежда» одновременно. Примера на волнах радиостанции «Прибой». Слушаем. Хасбулат Рахманов. «Верни мне душу».
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке.
2: Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, дневная сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас на проспекте Казбекова в Семендере, также на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала, небольшой отрезок улицы Камаева выделен красным, в районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева у нас пробки, выделена красным и улица Агасиева. Заторы зафиксированы и на проспекте Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца. Там также зафиксировано ДТП в среднем ряду. Далее по проспекту Имама Шамиля заторы в районе Джума-мечети и в районе пересечения с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи-Балача. Также заторы небольшие наблюдаются и по самому проспекту Гамидова, на Ирчи-Казака и на улице Магомеда-Яракского. В районе ЦУМа по Каркмасова, Магомеда-Гаджиева, Батырая и Радищева также имеется небольшое скопление машин, зато и на Гусаева. Далее на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. По всей протяженности Расула Гамзатова проспекту также зафиксированы заторы. Что же у нас в редукторном поселке? Там по проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой заторы и на пересечении с проспектом Насрудинова, то бишь на кольце. Дорогие друзья, конечно, мы просим вас максимально быть аккуратными, соблюдать правила дорожного движения, немного уважения друг к другу, берегите себя и, конечно, счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47. Радио «Прибой».
6: Отличный день, отличная музыка.
7: Ну, если говорить про отличный день, напомню, что сегодня среда, 15 июля. Давайте отметим знаменательное событие из дня сегодняшнего, конечно, из мира музыки. И сегодня, 15 июля, день рождения человека, который круто изменил ландшафт, скажем так, российской музыки. Юрий Айзеншпис. Да, культовый продюсер, однажды взял под крыло группу «Кино» и помог ей стать легендой. Позже именно он подарил сцену Диме Билану, Владу Сташевскому и «Динамиту». В начале 90-х он рискнул выпустить черный альбом Виктора Цоя, нарушив госмонополию, и тем самым вписал, наверное, свое имя в историю. Юрий Айзеншпис действительно подарил сцену Диме Билану. В самом прямом смысле он был его первым продюсером, придумал псевдоним Дима Билан. Кстати, настоящее имя Виктор Белан. И запустил его карьеру в 2002 году. Именно под руководством Айзеншписа Билан записал свои первые хиты и стал просто неузнаваемым. Фундамент был заложен именно этим человеком, друзья. Да, сегодня Юрию Шмильевичу исполнилось бы 81 год. Светлая память большому профессионалу. Ну а мы послушаем уже свежий трек в исполнении Димы Билана, но в дуэте с Анной Асти. «Эпилог» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России ужесточат миграционные правила, плановая очистка кора пройдет в Махачкале и сборная Дагестана по вольной борьбе готовится к чемпионату России. Теперь подробно. Страна продолжает выстраивать четкую миграционную политику, чтобы приезжающие на работу граждане других государств действовали по правилам и нормам отечественного законодательства. Принято несколько поправок в законы. Теперь дети мигрантов при достижении 18 лет будут обязаны выехать из России к себе на родину или оформить собственный трудовой патент. Причем сделать это необходимо в течение 30 дней. Сами иностранные граждане будут обязаны содержать себя и членов своей семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. Минстрой России предлагает установить видеокамеры и кнопки экстренной связи 112 во всех парках страны. Инициативу уже поддержали в МЧС и МВД. Меры коснутся также лесопарковых и прибрежных зон. Такие устройства помогут оперативнее реагировать на происшествия. В Минстрое подчеркнули, что это прямая линия связи со спасателями и полицией. Проект планируют развивать в рамках комплекса «Безопасный город» под координацией МЧС. Финансирование пойдет из региональных и местных бюджетов. Эти средства направят в первую очередь на защиту мест отдыха семей с детьми, а также удаленных лесных территорий, где часто пропадает мобильная связь. Плановая очистка канала имени Октябрьской революции началась в Махачкале. Об этом сообщает единый оператор. В связи с проведением работ на коре в районе автодорожного моста будет ограничена подача воды в Вузовское и Хушетское водохранилища, а также в район Каспийских озер. Однако в водохранилищах имеется достаточный запас воды, поэтому ограничений водоснабжения для жителей не планируется. Работы продлятся до 18 июля. День открытых дверей пройдет 18 июля в родильном доме номер 1 и Республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана. Будущих мам в роддоме ждут консультации акушера-гинеколога, перинатального психолога, вакцинолога, стоматолога и специалиста по йоге и пилатесу для беременных. Сборная Дагестана по вольной борьбе проведет заключительный этап подготовки к чемпионату России, который пройдет с 30 июля по 1 августа в Москве. Учебно-тренировочный сбор команды проходит в региональном центре спортивной подготовки в пригороде Махачкалы. Для участия в нем приглашены около 60 спортсменов. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Аварская поговорка.
5: Даже курица пьет воду, смотря на Всевышнего.
4: Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Ну что, друзья, 4 часа пополудни, 16:08 в столице, друзья. Среда, 15 июля, и, между прочим, самое что ни на есть середина лета. Экватор июля, точка равновесия, когда позади ровно половина самого жаркого месяца и впереди еще столько же солнечных дней, вечеров у моря и долгих разговоров ни о чем. У школьников, студентов, возможно, и педагогов в самом разгаре каникулы, время, когда можно забыть про будильник и жить по собственному ритму. Да, за окном сегодня мягкая погода, такая летняя, не совсем солнечная, но в любом случае очень уютная. Идеальный фон, чтобы включить любимую волну и позволить музыке делать то, что она умеет лучше всего – настраивать день на правильный лад. В эфире по-прежнему с вами я, Иза Ахметханова, и это «Радио Прибой», ваш личный остров посреди любого сезона, ваш проводник в мир хороших новостей, еще более хороших треков. В этом часе обязательно будут новинки, новинка, которая точно попадет в ваш плейлист, и календарные факты, о которых вы, возможно, не знали. Так что будьте с нами на одной волне, я продолжаю.

0: Реклама.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Открой свою дверь в лето!
3: Радио «Прибой».

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Друзья, давайте вместе пофилософствуем. Что такое красивый друг? Что это для вас? Может, это человек, с которым можно молчать, и в этом молчании больше смысла, чем в иных разговорах. Может, это голос, который не звучит каждый день, но когда звучит, внутри все выпрямляется. А может, это просто кто-то, кто однажды не прошел мимо и остался. Красивый друг не требует, не обвиняет, не растворяется в тебе. Он просто есть, где-то рядом, на твоей волне. И ты вдруг понимаешь, без него все было бы иначе, бледнее, возможно, даже тише. Динара Магомедова спела об этом без громких нот, но с огромной теплотой. Ее песня «Как тихое спасибо за то, что вас выбрали». Не за что-то, просто так. Встречайте новинку, друзья, на волнах радиостанции «Прибой». Динара Магомедова «Красивый друг».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 15 июля, день, который в России звучит громко, хотя и не всегда трубят фанфары, скажем так. Сегодня отмечают праздники, о которых стоит все-таки знать. День переднеазиатского леопарда, пожалуй, самый грациозный и самый скрытный именинник. Эти большие кошки снова возвращаются в дикую природу Кавказа, и это настоящее чудо. У леопарда уникальный рисунок пятен, как отпечатки пальцев, второго, кстати, такого нет. Сегодня его день, и мы можем просто порадоваться, что природа умеет восстанавливаться, если ей немного помочь. Также сегодня день военного эколога, тихие герои, которые следят, чтобы армейская мощь не вредила окружающей среде. Далее, сегодня также международный день мармеладных червячков, самый сладкий и самый неформальный повод улыбнуться, друзья. Всемирный день навыков молодежи, о том, что учиться новому никогда не поздно. Также день благотворительности, вернее, в социальных сетях, напоминая, что доброта может распространяться со скоростью одного, скажем так, репоста. Из именинников легендарный Махмуд Эсамбаев, лидер Сплин Александр Васильев, звезда кантри-рока Линда Ростарт, ну а также день русской лени и день смотрения на фонари. Праздник для тех, кто умеет находить свет даже в сумерках. Вот такой, друзья, получился день, яркий, скажем так, разношерстный и щедрый на поводы. И раз уж сегодня Международный день навыков молодежи, а мы празднуем день смотрения на фонари, мы подобрали для вас песню, которая зажигает тот самый свет внутри. Слушаем Митя Фомин, также интересный диджей. Вместе с ним создали трек под названием «Свет». Слушаем и наслаждаемся.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Друзья, на волнах радиостанции «Прибой» 16:56. Час подходит к концу, но ровно в 17:00 после новостей ваш любимый час желаний. Номер для связи в мессенджере «Макс», напоминаю, 8-988-291-1007. Привет и заявки, поздравления. Все зачитаю, все поставлю. Жду.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Налоговые вычеты за лечение можно получить по-новому. В Дагестане откроют современные библиотеки и в Махачкале поздравили медалистов. Теперь подробно. Правительству России предложили предоставить полномочия по установлению предельно допустимых розничных цен на моторное топливо и продукты нефтепереработки на срок не более 90 дней. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. При этом под моторным топливом предлагается понимать автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, средние дистилляты и авиационный керосин. Как отметили разработчики законопроекта, моторное топливо и продукты нефтепереработки – это социально и экономически значимые товары, и их стоимость влияет не только на уровень инфляции, но и на развитие всей экономики. Получить налоговый вычет из-за лечения, покупку лекарств или медицинскую страховку теперь официально может любой из супругов, независимо от того, на кого именно оформлены платежные документы. Федеральное законодательство признает такие расходы совместными. Социальный налоговый вычет распространяется на траты в отношении мужа или жены, родителей, а также детей до 18 лет, либо до 24, если они учатся очно. Оформить возврат налога может тот супруг, который имеет официальный доход. 6 современных библиотек нового поколения откроют в Дагестане до конца года в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба Минкультуры Республики. Обновленные библиотеки получат современный дизайн, новую мебель, компьютеры, мультимедийное оборудование и новые книги. После открытия в Республике их станет уже 23. В Доме дружбы прошла торжественная церемония чествования выпускников школ Махачкалы, медалистов первой и второй степени, а также 100 бальников по ЕГЭ. Более 3000 выпускников получили в этом году аттестаты о среднем общем образовании. Свыше 500 из них удостоены медалей за особые успехи. В Дергебельском районе временно прекращено движение транспорта через мост на дороге граница Чеченской республики Ботлих-Хунзах, Арканская площадка. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Дагестана. Причиной перекрытия трассы стало проседание промежуточной опоры и деформация пролетного строения с образованием прогиба. Специалисты проведут восстановительные работы, движение возобновят после устранения дефектов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Помни, кто ты. Помни, откуда. Слушай. Радио «Прибой».

0: Когда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это час, ваша личная музыкальная территория. Я Иза Ахметханова беру рупор, а вы берете телефоны. Хотите поздравить, признаться, просто заказать трек, от которого душа поет? Все реально, друзья. Мессенджер Макс для связи. 8-988-291-1007. Пишите и отправляйте голосовые сообщения. Поехали. Здравствуйте, я участник боевых действий. Желаю крепкого здоровья всем участникам и скорейшего окончания, чтобы все возвращались живыми и здоровыми. Мне сегодня 50 лет, будем отмечать на берегу моря в ресторане «Маяк». Желающие, приходите, зовут меня Камиль, и добавьте пару слов вы и одну хорошую музыку аварскую Махаева. Семендер на связи. Вот такое сообщение к нам поступило. Камиль, вас от всей души поздравляем с юбилеем. 50 лет – это красиво, достойная дата. Низкий поклон вам за вашу службу и за ваше пожелание. От всего сердца присоединяюсь к нему. Пусть все возвращаются живыми и, конечно, здоровыми. Пусть наступит мир, которого мы все так ждем. Ну, а ваш праздник сегодня на берегу моря, в кругу близких, пусть будет теплым и, конечно, счастливым. Семендер, ловите музыкальный подарок. Также специально для вас, Камиль, звучит аварская песня в исполнении народной артистки Республики Дагестан Зайнаб Махаевой «Гордая любовь». С юбилеем еще раз. Далее, друзья, еще одно сообщение. Салам из Грозного. Я сегодня впервые прыгнул с парашютом, и это было страшно и прекрасно одновременно. Передаю привет всему поселку. Вот такое сообщение. Ну и инструктору спасибо, что вытолкнул. Интересно. Поставьте «Мумину». Мое сердце. Скорее всего, это все-таки «Мумина», я смотрю, раздельно написано. Ну что ж, это прислал сообщение Адам. Адам, вы смельчак. Инструктору респект, поселку также. Ну а специально для вас музыка для полета. Исполнит «Мумина» мое сердце. Друзья, я же так напомню вдобавочек, что спонсор программы «Час желаний» — наш красивый спонсор. Салон, ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, ваши сообщения выстраиваются в живую ленту, маленькие истории, которые делают этот эфир неповторимым. Я продолжаю зачитывать, а также напомню, что мессенджер Макс для связи 8-988-291-1007. Итак, следующая партия СМС. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, Багаудина Гаджиева «Умук Кызлар». С удовольствием вместе с вами послушаю данный трек, свежий трек «Имя». В нашей дагестанской эстраде свежий трек этого сезона, этого лета, так что наслаждайтесь, друзья, а я двигаюсь далее. Салам из Питера, я дизайнер, сегодня закончил проект, который делал 3 месяца, устал, но счастлив. Передаю привет маме в Дербент, я справился. Поставьте, пожалуйста, композицию «Ашуга Алихана в этих горах», пишет нам Рашид. Ну, Рашид, 3 месяца, и вы у финиша, мама уверена гордится. Ну, а вы ловите вдохновение в виде композиции в исполнении «Ашуга Алихана в этих горах». Еще одно, с вашего позволения, друзья, сообщение. Привет, Прибой из Махачкалы, я курьер, сегодня сделал 100-ю доставку в этом месяце. Устал, но доволен. Передаю привет всем, кто работает на колесах. Поставьте «Марфу, забери меня», пишет нам Юсуп. Ну, Юсуп, 100 доставок – это рекорд. Отдыхайте тоже, вы заслужили. Ну и ловите бодрый трек в исполнении «Марфы, забери меня». Также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет. А также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-Арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Знаете, друзья, расстояние для нашего эфира просто цифра. Ваши скучают, долетает, знаете, быстрее полета, так что пишите к нам в мессенджер Макс по номеру 8-988-291-1007. Далее парочка смс, которые уже заждали свои минуты. Здравствуйте, передаю привет милашке-гурьяшке от Тюленя. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Светлое чувство» Settlers. Ну, Тюлень, привет тебе от милашки и тебе, и твоим милашке-гурьяшке. С удовольствием передаю привет и включаю самую подходящую под ваше настроение, наверное, песню. Пусть это «Светлое чувство» от Settler станет маленьким музыкальным подарком для вас обоих. Ну и далее еще одно СМС. Иза, добрый вечер. Из Кизельюрта. Я бабушка 4 внуков, и сегодня они приехали на каникулы. Весь дом вверх дном, но я счастлива. Поставьте что-нибудь в исполнении Солиды, например, «Мой герой». Пишет нам Патимат. Ну, Патимат, пусть внуки радуют, а дом будет полон смеха. Обязательно поставим прекрасную композицию «Мой герой» в исполнении очаровательной Солиды. Ну, а также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Друзья, 17:57 выдают стрелки часов, последние минуты часа желаний. Скорее всего, я зачитаю сообщение, но композиция прозвучит уже в начале нового часа. Итак, здравствуйте, передаю привет Рукишке и Рабишке от мамы и папы. Поставьте, пожалуйста, песню «Я тебе верила» Макки Сагаиповой. Прекрасный выбор Рукишки и Рабишки от папы и мамы, пламенный салам, ну и от всей радиостанции «Прибой». Друзья, встретимся в новом музыкальном, не переключайтесь.

0: Россия теперь подробно. Страна продолжает выстраивать четкую миграционную политику, чтобы приезжающие на работу граждане других государств действовали по правилам и нормам отечественного законодательства. Принято несколько поправок в законы. Теперь дети мигрантов при достижении 18 лет будут обязаны выехать из России к себе на родину или оформить собственный трудовой патент. Причем сделать это необходимо в течение 30 дней. Сами иностранные граждане будут обязаны содержать себя и членов своей семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. Минстрой России предлагает установить видеокамеры и кнопки экстренной связи 112 во всех парках страны. Инициативу уже поддержали в МЧС и МВД. Меры коснутся также лесопарковых и прибрежных зон. Такие устройства помогут оперативнее реагировать на происшествия. В Минстрое подчеркнули, что это прямая линия связи со спасателями и полицией. Проект планируют развивать в рамках комплекса «Безопасный город» под координацией МЧС. Финансирование пойдет из региональных и местных бюджетов. Эти средства направят в первую очередь на защиту мест отдыха семей с детьми, а также удаленных лесных территорий, где часто пропадает мобильная связь. Плановая очистка канала имени Октябрьской революции началась в Махачкале. Об этом сообщает единый оператор. В связи с проведением работ на Коре в районе автодорожного моста будет ограничена подача воды в Вузовское и Хушетское водохранилища, а также в район Каспийских озер. Однако в водохранилищах имеется достаточный запас воды, поэтому ограничений водоснабжения для жителей не планируется. Работы продлятся до 18 июля. День открытых дверей пройдет 18 июля в родильном доме номер 1 и Республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана. Будущих мам в роддоме ждут консультации акушера-гинеколога, перинатального психолога, вакцинолога, стоматолога и специалиста по йоге и пилатесу для беременных. Сборная Дагестана по вольной борьбе проведет заключительный этап подготовки к чемпионату России, который пройдет с 30 июля по 1 августа в Москве. Учебно-тренировочный сбор команды проходит в региональном центре спортивной подготовки в пригороде Махачкалы. Для участия в нем приглашены около 60 спортсменов. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Знаете, одного мудреца спросили, почему ты так любишь вечер? Он ответил, потому что солнце садится и становится видно звезды. Так и в жизни, друзья, когда уходит яркий свет дня, проступает самое сокровенное, что было скрыто за суетой. Вечер в Махачкале, среда, 15 июля, 18:11. Город остывает после долгого дня, звуки становятся мягче, а мысли глубже. Самое время поймать правильную волну, волну прибоя, и провести этот час в компании хорошей музыки. В эфире по-прежнему я, Иза Ахметханова, и этот финальный час я наполню для вас тем, что греет душу. Будет свежая новинка, традиционная дорожная сводка и, конечно, теплые слова и лучшая любимая музыка прибоя. Оставайтесь с нами, поехали далее. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радиоприбой.
3: Друзья, я обещала вам новинку, но прежде хочется сказать несколько слов. Айна Гетагазова – молодая, яркая исполнительница, чей голос звучит трепетно и довольно узнаваемо. Ее музыка объединяет в себе нежность, глубину и уважение к родной культуре. Сегодня на волнах радиостанции «Прибой» ее свежая новинка – песня на ингушском языке «Любовь моя прекрасна». Это трек, в котором слышна бесконечная нежность к самому дорогому человеку. Даже если вы не знаете ингушского, мелодия сама расскажет вам эту историю, о чувствах, которым не нужен перевод. Встречайте новинку на волнах радио «Прибой». Айна Гетагазова. «Любовь моя прекрасна».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие автомобилисты, мы вместе с сервисом Яндекс.Карт продолжаем следить за дорожной ситуацией в Махачкале и делимся с вами самыми актуальными данными. Итак, заторы на данный момент сохраняются на следующих улицах. На проспекте Казбекова в Семендере, также небольшое скопление машин у нас на проспекте Алигаджа Акушинского в районе Северного автовокзала, красным выделена улица Камаева и в Первой Махачкале улица Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца. Также у нас пробки на Чеерова, Агасиева и Танкаева. Далее пробки и на Имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца. Там зафиксировано ДТП в среднем ряду. Далее движемся по проспекту Имама Шамиля. Пробки в районе Джума Мечети, в районе пересечения с улицей Магомеда Яракского, проспектом Гамидова и сохраняются вплоть до улицы Хаджи Булача. Далее у нас заторы довольно серьезные на улице Магомеда Яракского, на проспекте Гамидова. Красным выделена и вся улица Ирчи-Казака, Сергокалинская улица также. Заторы у нас и по проспекту Амитхан Султана. Зафиксировано там ДТП, задействован левый ряд. Движемся далее в район ЦУМа, друзья. У нас пробки на Каркмасова, Магомеда Гаджиева, Батырая и на улице Абубакарова. Далее красным выделена улица и Дзержинского, и Гусаева. Пробки у нас довольно серьезные на улице Буйнакского, также скопление машин на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. На всей протяженности проспекта Расула Гамзатова сохраняются заторы, обе полосы выделены красным. Далее они продолжаются у нас также и на мосту, переходят в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого у нас обе полосы выделены красным, вплоть до улицы Эльзы Ибрагимовой от моста. И также на кольце имеется небольшое скопление машин на пересечении проспекта Петра Первого и улицы Хаджи Булача. Небольшое скопление машин также зафиксировано и на Хивской улице. Дорогие друзья, пожалуйста, будьте предельно внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию и помните, что лучшая скорость – та, что позволяет вам вернуться поскорее домой. Пусть дорога будет мягкой, а маневры – плавными. Также желаем вам счастливого пути!

Итак, друзья, 18:47 на столичных, вот и все на сегодня. Мой голос уходит, скажем так, на паузу, но прибой остается с вами ровно на той же волне, где всегда звучит ваша любимая музыка. Желаю вам вечера, который захочется переслушать, а мыслей, от которых светлеет на душе. Я, Иза Ахметханова, говорю вам спасибо за компанию. Услышимся. Всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кашбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Льготные авиаперелеты хотят распространить на всех школьников. В Дагестане начали формировать заявки на льготные лекарства, и гранты главы республики предоставят

0: Эпидермолизом – болезнью бабочки, тяжелым редким генетическим заболеванием, при котором кожа становится настолько хрупкой, что повреждается даже от легкого прикосновения. Сегодня в регионе живут более 150 человек с таким диагнозом. 67 проектов некоммерческих организаций допущены к независимой экспертизе по результатам рассмотрения 75 заявок на гранты главы Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. Они были одобрены на заседании Координационного совета. Участники заседания также утвердили состав независимых экспертов, порядок проведения экспертизы и стоимость одной оценки. Теперь предстоит независимая оценка проектов. Дагестан занял третье место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по числу предложений о трудоустройстве на платформе «Работа в России». Об этом сообщает Роструд. На данный момент работодатели республики предлагают соискателям более 2500 рабочих мест. Один из самых титулованных российских борцов вольного стиля Абдул-Рашид Садулаев не примет участие в предстоящем чемпионате России. Причиной стала травма колена, полученная спортсменом во время международного турнира в Грузии. О пропуске дагестанским борцом главного национального старта сезона сообщил тренер сборной России Хаджимурат Гацалов. По его словам, тренерский штаб считает приоритетной задачей полное восстановление спортсмена. И о курсах валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На радио «Прибой» притчи народов мира.
3: Маленький сын вождя был умным мальчиком. Однажды в племя пришел белый учитель и сказал, что в селении открылась школа. Учитель предложил вождю записать в нее детей племени. Тот подумал и привел в школу сына, но мальчик учиться не хотел. «Отец, природа научит меня всему, что мне нужно. Сначала научись читать, а потом говори», — ответил отец. Мальчик ходил в школу, но плохо слушал учителя. Нравилось ему только природоведение. Однажды учитель принес на урок плоды инжира. «Они горькие», — воскликнул мальчик. «Я пробовал их в начале лета в лесу. Еще я видел, как внутрь заползла оса. Она ужалит того, кто съест этот плод». «Плоды инжира сладкие и полезные», — объяснил учитель. «В начале лета они горькие от белого млечного сока, который содержится в незрелых плодах». «Откуда вы это знаете, учитель?» — с удивлением спросил мальчик. «Я прочел об этом в книгах. Книги хранят знания. Звезды явятся, небо украсят. Знания появятся, ум украсят», — ответил учитель. С этого дня сын вождя стал прилежным учеником и вскоре научился читать и писать. Отец, увидев сына с книгой, сказал: «Я рад, сын, что ты научился читать. Только не забывай наши обычаи. Восход солнца природу пробуждает, чтение книги голову просветляет», — улыбнулся сын.
2: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям. Юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Будешь ты одна.
1: Реклама.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0RTU 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Даргинская поговорка.
1: Войдеш савицун хабашу.
2: Беда не приходит одна.
3: Народная мудрость.
4: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-451-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Каларсон.
1: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
5: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» шлягер.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный

Ярких листьев кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Этот разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесёт мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставить в прошлом череду нелепых слов. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

пытаюсь что-то сделать. Я стараюсь сильно жить, от судьбы своей не бегать и врагов.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,